0: Все, что есть в жизни ценного.
1: All that is precious in life.
0: Все, что есть в жизни прекрасного.
1: All that is beautiful in life.
0: Все, что наполняет наши
1: мысли. All that fills our thoughts.
0: Все, что движет нашим сердцем.
1: All that moves our hearts.
0: Все это заключается в одном
1: слове. All is comprised in one word.
0: Это слово любовь.
1: That word is love.
0: И в стремлении к любви.
1: In our quest for love.
0: Мы едины.